пачанва кусис ханя. Хачаня на концерна касай, Аллах пачан ва кусис ханя. Хакимаси матунистама, татитуса ва архатата. Хакимаси матунистама, татитуса ва архатата. Хукамарка русар ханяни, Аллах пачан халякисиня. Хукамарка русар ханяни, яка пачан халякисиня. Ракин сарна каса, вал хакути, вал якистан ха. Каора кин сарна каса, вал хакути, вал якистан ха. Куна пачат, яхас ханяни, Аллах пачан, вакусис ханян.